0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
3: Аламиден бірден тұрақ жай іздеп жатасыз ба? Тоқтай тұрыңыз. Сіз аны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Аламиден One. Бұл сіздің сүйікті районыңыздағы заманбап, бизнес-класстағы үй. Территорияның 70% сіздің ыңғайлылығыңыз үшін берілген. Чоңғоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары, жана балдар үшін қауіпсіз мекендік. Бұл жерде барына орын жетеді. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
4: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.
6: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
7: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
8: Яко? Да. Стильная? Да. Красиво? Да. Счастливо? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ивраше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ивраше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
9: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+ и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
1: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
2: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
3: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998 909 909.

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа, трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.

0: Лайф. Какой сегодня день?
1: А сегодня, во-первых, солнечный, прекрасный день, к тому же сегодня пятница, друзья, 12 июня, и прямо сейчас расскажем, на какие же события богат. Открываем со скатом календарь.
2: Пайдалус нам баштайлю.
1: Давай.
2: Чегунгульдус нам баштайлю.
1: Полезного.
2: Пайдалус, да? Анда дусыр, дал ушло некинчи, юнгуны элестет 1849-чы жылы, противогаз барго, адам баласынын билбейм, дай өттү өмүрүнүн баягы кооптуу, коопсуз болушуна жардам берген каражаттардын бири противогаз пайда болгон экен.
1: Ты так говоришь, как будто каждый день им пользуешься.
2: Жок, кээде-кээде колдоносуң, бирок мындай өттө керектүү, өттө зарылмалда колдонула турган нерсе да.
1: Когда ты пользовался противогазом?
2: Билбейм, чоң өрт болгон кезде.
1: Кудай сактасын,
2: э? Ар кандай вирус болгон кезде.
1: Противогазды вирус болгон кезде колдонмок керек. Маскалар деле таап киребиз го.
2: Маска деле ошонун бир түрү да. Ошо сыяктуу жөнөкөй маска менен анча коопсуздукту камсыздай албай каласың да. Кээде ошо противогазды киесиң дагы калган жериңде жүрө бересиң го.
1: Но в такую жару, мне кажется, тяжеловато, да, будет дышать.
2: 177 жыл болуп кетти ошого деле.
1: Ой, оказывается, достаточно давно уже.
2: Элестет.
1: Я хочу заглянуть в календарь знаменитых имен, потому что отмечают, оказывается, сегодня аж два таких вот краша, да, можно сказать, как в наше время очень модно. Сегодня свой день рождения отмечает человек, который доказал, что талант в семье может быть не один. Американскому актеру Дэйв Франко исполняется 41 год. Это тот самый актер, если вы на него посмотрите, то вы сразу узнаете, о ком идет речь. Допустим, фильм «Иллюзия обмана». Вот там вот самый такой симпатичный, такой смазливый молодой парень, иллюзионист, вот этот как раз-таки актер Дэйв Франко. Ну, ему, оказывается, 41 год исполнять его. По нему не скажешь совсем.
2: А мне или Дэйв Бакки на другом году?
1: А, да? Я думала, наоборот, ему около 30 лет. Также.
2: Кыздар башкача карайт, биз эркектер башкача карайт экенбиз, э?
1: Нет, ну я тебе потом фотографию покажу, мне кажется, скорее всего, ты путаешь.
2: Деке, андалмаз, деке, көрөйүнчү, сүрөтүн көрөйүнчү.
1: Көрсө там сестриде. А еще сегодня юбилей отмечает один из самых таких тоже харизматичных актеров испанского кино, я даже скажу, Мария Касас. Ты знаешь его? Три метра над уровнем неба, как не знаешь?
2: Горсантаным.
1: Он тот вот накачанный, симпатичный Берек парень, жол. Я бы хотела сказать, но оказывается уже мужчина, ему 40 исполняется.
2: Берег жолу шерне де волп трус дейм.
1: Уже начал таныш сыгар, э? Ну вот, после выхода фильма «Три метра над уровнем неба» его имя, скорее всего, узнал практически весь мир, да? Так что, Мария, мы тебя поздравляем.
2: Дагы бир сонун күн, билбейм, пайдалуу же кандай болуп калат. Иши кылып бүгүн кичинекей балдардын, өспүрүмдөрдүн мындай өспүрүмдөрдү жумушта колдонууга каршы күн экен да.
1: Окей, понятно. Против детского труда,
2: о,
1: да?
2: О, на, турайтын.
1: Орусча, жеңилирээк айтылат экен беле?
2: Негизи ушул нерсе кандай? Эгер бала ата-энесине жардам берип аткан болсочу?
1: Ну, нужно смотреть на семейные обстоятельства, я думаю.
2: Меньше уж не искал, что пошли,
1: да? Да. Ну, я не знаю, ну, разные ситуации бывают. Я не разбираюсь в этом, так что не буду доказывать свое и спорить, да, с кем-либо. Ну, оказывается, вот такой день есть.
2: Ишилы, пшиной гумбаркин, без айтык, аны, кандай колдоносыңар, өзіңар бірекле дейсің бе?
1: Мұрда біз бару стыңлы іштеп түрчу істейсің бе?
2: Ошо, өзің дейсің бе дәтпайым, жақтың қайлы жүрбедік біле депчі.
1: Вот такие вот прекрасные события отмечаем сегодня мы, друзья. Впереди я уже подготовила для вас новость актуальная, так что никуда не переключаемся.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшинали. Вам спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Чуйской, Нарынской, Сокольской и Талаской областях ввели в эксплуатацию 30 зарядных станций для электромобилей. До конца года их количество планируется увеличить до 100 единиц, сообщает НЭСК. Проект реализуют за счет собственных средств компании. Оборудование размещают в населенных пунктах вдоль популярных туристических маршрутов и основных трасс. В ближайшее время сеть зарядных станций появится и в Джалабадской области. Мощность каждого объекта составляет 120 кВт, что позволяет заряжать электромобили за короткое время. В Бишкеке начаты работы по строительству улицы Минджелкиева в рамках реализации генерального плана столицы. Об этом сообщает мэрия. Общая протяженность улицы составит почти 1,5 километра. Проектом предусмотрено строительство по существующей линии шириной 8 метров, тротуаров по обеим сторонам дороги и с обязательным сохранением зеленой зоны. Новая дорога соединит проспект Чингиза Айтматова с улицей Тыналиева и далее с улицей Курчатова. Это позволит снизить нагрузку на улицу Ахумбаева и Джаилбатыра, а также улучшить транспортное сообщение в районе. Часть дороги пройдет вдоль Кыргызско-турецкого университета МАНАС. Для обеспечения безопасности студентов университета и жителей города-мэрии Бишкека будут построены 2 подземных пешеходного перехода. В автобусы Бишкека установят кондиционеры. Мэрия потратит на это 144 миллиона сомов из городского бюджета. Решение приняли после жалоб жителей на сильную жару в транспорте лета. Кондиционеры поставят в уже купленные китайские автобусы. По условиям тендера оборудование должно быть сертифицировано, а компания-поставщик обязана обеспечить его гарантийное обслуживание. Цель проекта – сделать поездки комфортнее и привести городской транспорт к современным стандартам. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына. И казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз қайра оталбай жатапы? Кетүгү, стресс, уақыт жоғытуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт — ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550 49 59 59. Пульс Фитнес. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 12 июня, во многих районах республики облачно. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 29 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 30 градусов. В Иссык-Кульской области сегодня дожди, днем плюс 20, в Нарыне сегодня днем плюс 22 градуса. В столице облачно. Температура воздуха днем достигнет до плюс 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
3: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
5: Деятельность лицензирована. Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
6: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
8: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В МБанк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. МБанк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
9: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
10: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
11: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джелмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.
12: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в МБанк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.

0: 10. Заряжайся и поехали!
1: Солнце уже вышло на смену, друзьям. Город постепенно набирает обороты, а мы открываем двери в новый час. На часах уже 8.06. С вами утренний лайф. У микрофона Аскат и Диана.
2: Биз менен чогу эрте туруп жумушка бараткандар, жумушуна жетип калгандар, же балким таңкы эртең мененки тыгын болуп калат го эми мына ушул тыгында тургандар дагы баарыңыздарга айтор, баарыңыздарга салам айталым. Кандай болгон күндө дагы аманчылыкта, эсенчиликте ушинтип угушкан, жүз көрүшкөн, жолуккан кандайсоң э?
1: Бирок айта кетсем, азыр шүгүр эле деп туралы, анткени жол тыгын дагы азайып калды, баары каникулдарга эргүүгө чыгыштады.
2: Ага салыштырмалуу ооба бир аз азыраак анан жанагы жылуулук тармагы деген бар го бизде, ошолордун ремонт иштерине байланыштуу көп жолдор жабылып кетиптир. Кечээ мисалы мурда кийин өтө элек жолдордон өтсөм ошол жакта дагы ремонт иштерине байланыштуу жол жабык экен да. Эми жабык болгон кээ бир көчөлөр толугу менен жабык экен, кээ бирөө жарым жартылай, бир тилке бир тарабы жабык болот экен. Айтор жашоо уланып атат.
1: А именно, какие улицы сегодня, завтра и в грядущие дни будут закрыты. С этой информацией вас обязательно познакомит Аскат во время рубрики «Автомонитор», друзья. Так что тоже имейте в виду. А что же вас еще ждет помимо этой рубрики? Обязательно с вами поговорим обо всем разном. Да, будет рубрика такая интересная. Найдем для вас интересные факты, будут актуальны новости. Помимо этого, мы еще обязательно с вами поиграем. Для вас подготовили сертификаты в спа-центр Асылмед. А еще будет гороскоп любовный.
2: Анан силердин смсиңер жок кантип окшошсун туурабы болсо атып кутман таң дейт, сонун күн болсун, көп ийгиликтерди алып келсин өзү менен кошо деген тилек жазган угарманыбыз бар экен. Жөн эле кутман таң деп күндү коюп жүрөк жөнү коюп жөнөткөндөр бар экен. Орусчасын деле окуй берейинби?
1: Окуй берейин.
2: Доброе утро, авторадио дейт.
1: Сонун. Доброе утро, всем здорово, что вы уже постепенно, потихонечку, да, к нам присоединяетесь. Если вы спрашиваете, задаете вопрос такой, да, какой же у нас WhatsApp номер 0709-118-118, можете именно туда отправлять свои утренние теплые сообщения. А еще я хочу рассказать про жилой комплекс Москва-Сити.
2: И айчошанайч.
1: Да, это проект, выполненный в лучших архитектурных традициях города Москва, друзья. Он передает ту самую атмосферу легендарных сталинских высоток. Это утонченность, эстетика и, конечно же, настоящая респектабельность. Москва-Сити – это когда архитектура говорит о вашем статусе даже без слов. Это все про авангард сити.
2: Ошондой атам экендик, курулуш компанияларын алды десек туура болот болуш керек.
1: Обязательно.
2: Айтор, кыргызстандыктарды үй менен камсыздап аткан мына ушундай компаниянын өкүлүсүз да болсоң, анда азаматсыз.
1: Да, все здорово, все верно.
2: Эми ошолордун баардыгына ыр коюп берели?
1: Да.
2: Сонурлар.
1: Утренний лайф продолжается второй час.
2: Кабыл алыңыздар алдыда сонун чыгарма. Агарып деп аталсын ремикс вариантында Агайни Тобу жана Султан Ильяз.
1: Эмесе кун

0: о разном интересные факты.
1: Кызыктуу фактыларды биз угарманыбыздын кызыктуу билдирүүсү менен баштай эле деп атабыз. Достор, ассалам алейкум. Мен апамды Бишкектен Каракколго салган вокзалга баратабыз. Аты Динара, ак жолго алып койгулачы. Рахмат деген экен.
2: Динараым, жолуңуз шыдыр болсун. Ийгиликтер гана коштоп жүрсүн. Аман эсен жетип алыңыздар.
1: Ооба. Динаражы, Каракколго барасыз дагы, Дианы көзүн атыздын ашлафы жеп коюңузчу.
2: Ну зачем ты такие слова говоришь? Ну я просто хотела,
1: кетті. Да. А болду, мен алабыз. Динаражым кайрак келет деп ишке кетчи. Каракколго жатып албайт деп кечке келет да, ошо келе атканда ашлафы ала келсин. Мисалы үчүн ал жакта 70 сомдон алса экөөбүз эки эсе баа менен сатып алсак болот да, мисалы 200
2: а там дешевле что ли,
1: ушундай болуш керек, бир 60-70 сомдун тегерегим жөндөй алсын, экөөбүзгө 60 сомдон ашлемп ала келсин, экөөбүз аны макул эми 150 сомдон сатып алалычы. Бизнесте туурабы
2: Динара айым, анда ушинтип бизнес кылса болот экен да?
1: Болду.
2: Вот такая вот бизнес идея от Аската. А мы для вас подготовили несколько интересных фактов. Сегодня решили поговорить с вами про необычные интересные профессии.
1: Билбейм, эй, ушул кесиптердин бар экенин мурда билгенде мен диджей болбойт элемби деп ойлоп койдум да.
2: Мисалы кандай экен?
1: Аквапарктардачы, жанагы бассейндин ичинде тайгалактын деңгээли канчалык экенин текшерип, атайын тайгаланып көргөн кишилер бар экен.
2: А, да?
1: О, тайгалак текшергич деп аталат кадимкидей эле.
2: Интересно, и как это все выглядит?
1: Элестет, чуркап келип тайгаланат. Өттө тайгалак болуп кетсе айтат, бул жер өтө тайгалак экен деп. Анан ошого жараша менимче маалымат жасап болуш керек. Бул жер өтө тайгалак, абайлаңыздар деп. Өтө тайгаланбаса, анда коопсуз жер деп эч кандай эмне кошумча маалымат берилбейт болуш керек дейм да.
2: Ошондой адамдардын айлыгы канча болду экен?
1: Эми билбейм, көп эле го дейм. Же эң башкасы айлыгынан дагы мындай күндүн ысыгында сууда ошол жакта суга түшүп жүргөн кандай сонун?
2: Ну, правильно, да, тоже верно. Есть еще факты?
1: Менде да бирөө бар. Жаңы матрастардын сапатын текшерүү үчүн атайын ошо матраста 12 сааттан кем эмес уктап көрө турган кишилер бар экен.
2: Ой, я бы устроилась на такую работу.
1: Ушул кесиптердин мурда бар экенин билгенде мен диджей болбойт элем.
2: Я бы не покладая рук работала бы, знаешь, каждый день прям. Ну здорово, классно. Оказывается, есть профессиональный обниматель.
1: О-о.
2: Да, за это, оказывается, деньги тоже получают люди. Профессия действительно существует, ее представители оказывают услуги так называемой обнимательной терапии. В наше время какую только терапию, да, ты не увидишь. Люди обращаются к ним, чтобы справиться с чувством одиночества, тревогой или стрессом. Вот так вот, элементарно обнимаешь, и оказывается, помогают.
1: Мен жана тайгалак текшергичиме караганда могу кучактаган жакшы экен, э? Мен ушуну өтөйүнчү.
2: Да, интересно очень. Также, оказывается, есть дегустатор корма для животных.
1: О-о,
2: а ты пробовал? Да, ты пробовал когда-нибудь?
1: Жок, э.
2: Ну я в фильмах, кстати, видела.
1: Да, байкала эле жана иттин кормун жеп алган болбосо болот го. Видеолордон көп болот го, баягы жеп алып пранк кылышып берип, анан жегизип көрө тургандар бар го. Ошондой эле болуп кетпесе, ана атайын жеп көрбөйсүң го, э?
2: Я не пробовала. К счастью, да, но мне кажется, на вкус они как кириешки. Я так думаю, не знаю.
1: Кебет эсе эле ошондой болбосо, жеп көргөндөр кол көтөргүлө.
2: Интересно, да? Звучит очень даже необычно, как по мне. Ну вот многие производители подобного корма действительно привлекают специалистов для оценки своей продукции.
1: Сонкет, сонкет.
2: Вот так вот.
1: А угармандар, сиздердин сиз билген, балким сиз өзүңүз аркалап жүргөн кандай кызыктуу кесиптер бар?
2: Кыргызстане, да, именно.
1: Кыргызстанда ошол жөнүндө дагы билген уккандарыңарды жазып койсоңор болот.
2: Прикинь, если бы у нас, да, кто-нибудь работал бы профессиональным обнимальщиком.
1: Бул эле го дейм, андайлар болгон эч кимге айтпайт го дейм.
2: Ну, мне кажется, ну, как, ты обратишься к близкому человеку, а он тебя бесплатно в свою очередь обнимет, вот тебе и терапия.
1: Биз сиздерди кучактай албасак дагы, достор, мына ушундай кызыктуу маалыматтар жана алдыда сонун музыка жана байгелүү оюндар менен көңүлүңүздү көтөргөнгө даярбыз.
2: Анда эмесе жөнөдөк алдыга.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшинали. Вам спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Чуйской, Нарынской, Сокольской и Талаской областях ввели в эксплуатацию 30 зарядных станций для электромобилей. До конца года их количество планируется увеличить до 100 единиц, сообщает НЭСК. Проект реализуют за счет собственных средств компании. Оборудование размещают в населенных пунктах вдоль популярных туристических маршрутов и основных трасс. В ближайшее время сеть зарядных станций появится и в Джалабадской области. Мощность каждого объекта составляет 120 кВт, что позволяет заряжать электромобили за короткое время. В Бишкеке начаты работы по строительству улицы Минджилкиева в рамках реализации генерального плана столицы. Об этом сообщает мэрия. Общая протяженность улицы составит почти 1,5 километра. Проектом предусмотрено строительство по существующей линии шириной 8 метров, тротуаров по обеим сторонам дороги и с обязательным сохранением зеленой зоны. Новая дорога соединит проспект Чингиза Айтматова с улицей Теналиева и далее с улицей Курчатова. Это позволит снизить нагрузку на улицу Ахумбаева и Джаил-Батыра, а также улучшить транспортное сообщение в районе. Часть дороги пройдет вдоль Кыргызско-Турецкого университета МАНАС. Для обеспечения безопасности студентов университета и жителей города-мэрии Бишкека будут построены 2 подземных пешеходного перехода. В автобусы Бишкека установят кондиционеры. Мэрия потратит на это 144 миллиона сомов из городского бюджета. Решение приняли после жалоб жителей на сильную жару в транспорте летом. Кондиционеры поставят в уже купленные китайские автобусы. По условиям тендера оборудование должно быть сертифицировано, а компания-поставщик обязана обеспечить его гарантийное обслуживание. Цель проекта – сделать поездки комфортнее и привести городской транспорт к современным стандартам. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.
2: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242 В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-52-02. Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу, буйрутма менен алып келүү кызматы, ошондой эле мототетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Инстаграм Мотошоп чекиткенчи.
3: Сметана и зелень божественно!
4: Это пицца!
3: О, грибы в сливочном соусе! Нежно!

0: Йо, летнее настроение!
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
2: Только

0: Грузить урожай?
1: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Достор, 8 сағат 41 минут. Ойна шарты жоп жөнөкөй белгилүү ырлардан үзүндү угузабыз. Орусча, а сиз аны кыпкыргызча кылып которуп коесуз. Билбейм. Кызыктуу кылып которосуз, күлкүлүү кылып которосуз же балким өзүңүз кандай түшүнсөңүз, ошол эле котормонун берсеңиз дагы, балким жеңүүчү болуп калышыңыз мүмкүн.
1: Эң туура, мы для вас подготовили очередной сертификат в спа-центр Асылмед, дорогие друзья. Я хочу сказать, что очень даже нужный подарок для того, чтобы вы могли расслабиться, да? Возможно, кто-то хочет отдохнуть, кто-то хочет похудеть. Так что очень даже нужный сертификат. Кстати, вы можете бесплатно посетить и познакомиться в целом, да, с фитобочкой, а также получить маску для лица. Почему бы и нет? Ты, кстати, делал себе когда-нибудь маску на лицо?
0: Бир жолу чач алдырган барсам, ошол жакта акция болот экен. Чач алдыргандарга бетине дагы маска коюп, жана бирдикелер менен тазалап берип аттыр. Ошондо ошонун аркасында кабыл калгам, а атайын өзүм барып көргөн эмесмин.
1: Өзүң барып көрө элексиң, э? Асылметке барып көрбөйсүңбү анда?
0: Барып көрүш керек экен, ушундай айтканда.
1: Фитобочкасында көрүп көр да кандай экен.
0: Тапшырманы коюп берейинби?
1: Да, давай быстренько еще объясним, потому что здесь новенькие, которые не знакомы с правилами игры. Мы для вас подготовили отрывок популярной песни. Сегодня послушаем Димочку Билана. И вам этот трек необходимо, точнее, отрывок песни, да, необходимо перевести на кыргызский язык. Тот, кто переведет необычно, самое главное, грамотно, тому мы подарим сертификат в спа-центр Асылмед. Итак, слушаем внимательно.
2: Это ты, это я, между нами молния, с электрическим разрядом 220 вольт.
1: Вот такая вот песня. Как тебе эта песня, кстати?
0: Сонкин, которого оңой будем, да? Бүгүн угармандарда мындай жеңил тапшырма десек болот. Ошон үчүн жеңил тапшырмадан пайдаланыңыз дагы, достор. Котормоңузду узатыңыз.
1: Кайсы номерге узатат?
0: 709-118-118.
1: Все верно, да. 0709-118-118. Это наш WhatsApp номер. Это ты, это я. Между нами молния с электрическим разрядом 220 вольт. Уя.
0: А, уянда отырыш керек, бе?
1: Вот с такой вот концовкой, друзья. Пишите, отправляйте свои переводы, а через несколько минут мы объявим очередного нашего победителя.
0: Уя деген котормосун таптым окшойт кыргызча. Вачайт эле болот да, туурабы?
1: Аны эми угармандардан билебиз.
3: Кручу, верчу!

0: Автомонитор.
1: 8:45. Жалпы жумушка бараткандар, шаарыбыздын борборубуздун көчөлөрүндө жол жүрүп бараткандар, баарыңыздарга салам айталып, анан тыгындар тууралуу, ал жактагы жолдогу жагдайлар жөнүндө маалымат бере турган болсок, азыркы учурда достор Тоголок молду жана Фрунзе көчөсүнүн кесилиш аймагында тыгын бар экен. Мунун эми бирден бир себеби жылуулук тармактарындагы ремонт иштерине байланыштуу. Фрунзе көчөсү Тоголок молдон баштап Панфилов көчөсүнө чейин жабык. Эске алыңыз бул нерсени. Жана азыркы учурда Тыныстанов жана Чүй проспектисинин кесилиш аймагында тыгын бар экен. Мына ушул аймактардан алдын ала айланып өткөнгө же маршрутуңузду пландап кечикпей жете турган бара турган жериңизге аман эсен жетип алыңыздар дейлеп. Жаныңызда Авторадио, биз менен болуңуздар.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 12 июня, во многих районах республики облачно. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 29 градусов. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 30 градусов. В Иссык-Кульской области сегодня дожди, днем плюс 20, в Нарыне сегодня днем плюс 22 градуса. В столице облачно. Температура воздуха днем достигнет до плюс 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
3: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте «Барсо.кейджи» и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.
6: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
7: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства, а значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
6: Как же мне хорошо спалось.
7: Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене.
8: Деятельность лицензирована.

0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
5: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62% и всего от 2300 сомов в месяц. Тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055-049-59-59.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Автотур.
1: Бардыңыздарға салам айтып, таңғы лайфтан 3-ші сағатын көшегесін ашып қойға рұқсат етіңіздер. Біздің қатарға жаңадан қосылғандар, торағыласыздар, ертеден бері шоу болғандар, азаматсыздар.
2: Всем еще раз доброе утро, да, на часах уже 9:08, это значит, что мы открываем наш насыщенный третий час, друзья. Третий час у нас очень даже богатый, скажу я вам, потому что мы для вас подготовили, как всегда, подарочки от EMS Академии. Да, EMS Академия – это прекрасное место, прекрасная компания, которая отправляет не только молодых, да, людей, почему, можно даже вот…
1: Гим-гим охуим десе барын, халошларын бардыган.
2: Всех, кто хочет отправиться учиться за рубежом, друзья, это Америка, это Китай. Также у них еще есть языковые курсы. Можете выучить английский или китайский язык. Именно на эти курсы мы для вас подготовили не один, а целых 3 сертификата.
1: Бүгін финал, достор. Соңғы шығарылыш. Алдыда ойыншыбыз менен ойнойбыз. Анан буга чейинки угармандардын упайларын эсептеп туруп, жеңүүчүнү аныктайбыз. Биринчи, экинчи, үчүнчү орундун ээлерин табабыз, достор. Сиз дагы катышам десеңиз, балким бүгүн келип болот го, мындай келип туруп эле жеңип кеткендер болот го. Башынан баштап катышпай элечи. Балким ошондой угарман сиз болуп калышыңыз мүмкүн. WhatsApp номер 0709-118-118. Курска баргым келет деп. Жазыла беріңіз, бәлкім біз сізге чалып қалышыңыз мүмкін.
2: Сегодня мы объявим уже наших 3 победителей. Тот, кто наберет больше всех баллов, это получит бесплатный сертификат, да, сертификат, точнее, на бесплатные курсы английского либо китайского языка. За второе место мы дарим 50% скидку, а с третье место 30% скидку, друзья. Так что очень даже полезный подарок, я вам скажу. 0709-118-118 – это наш WhatsApp номер. Именно туда вам необходимо написать «хочу на курсы».
1: Бугачайки, джейнтықтарды айтып қойсақ, бәлкім стимул болады дейм, да? Ең көп ұпай бүгін күнде 11,
2: да?
1: Достар, 11 ұпай, егер де 11-ден аша тұрған болсаңыз, болды, финалист сіз боласыз.
2: Егер ашпай қалса, анда...
1: Екінші орын. Мысалы, 10 болып қалса, екінші орын. Менімше жақсы.
2: Да, 50% тоже, да, неплохо.
1: Қананда бардық қалушыларды, тіл үйренім дегендерді, оқиым дегендердің бардығын шақыралы. Ұзатыңыздар, курсқа барғын келеді деп жаза беріңіздер, алдыда ойын башталады.
0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!

0: Автотур.
1: Финалға қош келдіңіздер. Бір жұма бойы жарыстық, бір жұма бойы білім дүниесіне саяхат жасадық. Еме ошоның жиынтығын шығарып қойылу.
2: Все верно, да. Мы уже успели дозвониться до нашего очередного игрока. Да, игрока зовут Дастан. Дастан, привет, доброе утро.
1: Дастан, салам.
2: Алло, алло, Дастан, ты с нами? Тебя не слышно.
1: Дастандар, не дверь келетчелюсь бізде.
2: Дастиш, фантастиш.
1: Дастиш!
2: Ну, его почему-то не слышно. Он нас слышит, не слышит.
1: Ой.
2: Давай попробуем перезвонить, да, Дастану?
1: Макул. Ага, чайын, достар, біз демирчуз жөнді, өніктішуз жөнді малымат бірелі. Албетте, дал ұшыл автотордың демирчусы, EMS Академиясы. Бұл білім жатында бір ғана Қырғызстанда мес, жет өлкөлік Европа, Қытай, жена Америкадағы белгілі университеттерге тапшырғанға сізге жардан берет.
2: Алло, Дастан, ты с нами?
3: Да, что-то
2: это. Доброе утро, да.
3: Будь добрый телефон.
2: Ну, надеюсь, да, с телефоном, да, проблемы?
1: Болды, болды, еме жолығы алдық, еме ойны берсек болады кен,
2: да? Да, обязательно. Дастан, смотри, мы для тебя подготовили определенную тему, также для тебя подготовили таймер 30 секунд. За это время тебе необходимо будет как можно больше слов назвать на свою тему, да, касаемо своей темы. Больше слов называешь, зарабатываешь больше баллов, тем самым становишься ближе к победе. Тебе все понятно?
3: Да, а на какую тему?
2: Ну, сейчас я назову, не спеши, не спеши.
1: Тема найталась аркасна дару, от секунду к таймер кетет.
2: Да.
1: Она мисля, тема.
2: Тебе необходимо назвать цветы. Цветы, которые можно подарить дамам. Поехали.
3: Так, роза, тюльпаны, лилия, ромашка, пиона, еще хризантема. Орхидея.
2: Молодец. Ага.
3: Так. Лаванда есть. Мак, подсолнух есть. Так. Ромашка есть.
1: Стоп!
2: Твое время вышло. Стоп, стоп, стоп, Дастан. Ну, знаешь, очень даже неожиданно для нас 11 баллов. Молодец, мы тебя поздравляем.
3: Сколько назвал?
2: 11 цветов назвал. Ну, видно, да, что очень часто даришь цветы.
1: Романтики, романтики.
2: Да, ну, знаешь, до тебя тоже игрок набрал 11 баллов. И здесь, наверное, мы как-то будем решать, да, кому даем сертификат, а кому на бесплатное обучение, да, а кому 50% скидку.
1: А без меня чего алтрус, алдыда один шығарабыз. Рахмат, Дастан, игліктерді қалайлы. Еми, достор, финал болғандан кейін бізде ем жалпы ұпайларды есептейлі, бұға чейінке қатысушыларыңыздығындағы. Анан алдыда жеңгіншуызды анықтайыз.
2: Да, обязательно. Утренний лайф на Авторадио продолжается, друзья. Никуда не уходите.
0: Автотур.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшинали. Вам спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Чуйской, Нарынской, Сокольской и Талаской областях ввели в эксплуатацию 30 зарядных станций для электромобилей. До конца года их количество планируется увеличить до 100 единиц, сообщает НЭСК. Проект реализуют за счет собственных средств компании. Оборудование размещают в населенных пунктах вдоль популярных туристических маршрутов и основных трасс. В ближайшее время сеть зарядных станций появится и в Джалабадской области. Мощность каждого объекта составляет 120 кВт, что позволяет заряжать электромобили за короткое время. В Бишкеке начаты работы по строительству улицы Минджилкиева в рамках реализации генерального плана столицы. Об этом сообщает мэрия. Общая протяженность улицы составит почти 1,5 километра. Проектом предусмотрено строительство по существующей линии шириной 8 метров, тротуаров по обеим сторонам дороги и с обязательным сохранением зеленой зоны. Новая дорога соединит проспект Чингиза Айтматова с улицей Тыналиева и далее с улицей Курчатова. Это позволит снизить нагрузку на улицу Ахумбаева и Джаилбатыра, а также улучшить транспортное сообщение в районе. Часть дороги пройдет вдоль Кыргызско-турецкого университета МАНАС. Для обеспечения безопасности студентов университета и жителей города-мэрии Бишкека будут построены 2 подземных пешеходного перехода. В автобусы Бишкека установят кондиционеры. Мэрия потратит на это 144 миллиона сомов из городского бюджета. Решение приняли после жалоб жителей на сильную жару в транспорте лета. Кондиционеры поставят в уже купленные китайские автобусы. По условиям тендера оборудование должно быть сертифицировано, а компания-поставщик обязана обеспечить его гарантийное обслуживание. Цель проекта – сделать поездки комфортнее и привести городской транспорт к современным стандартам. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына. И казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулуктуу айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Анча мынча жашоодогу каталар эсиңизде болбойт, э?
1: Мисалы?
0: Мисалы. Кээде санактан жакын калышыңыз мүмкүн. Мисалы, достор, бүгүн автотурда биз оюнчубуз, угарманыбыз Дастандыкын 11 упай деп эсептесек, бул жакта угармандарыбыз дагы айтты, биздин офисте угуп аткандар дагы айтты. Ромашканы эки жолу айтып койду го дешти.
1: Демек
0: Дастандыкы 11 эмес 10 болуп калды.
1: Жаман эмес бул дагы.
0: Бул деген экинчи орун деген сөз да.
1: Экинчи орун, ооба, 50% арзандатуу, бул деле жакшы.
0: Дагы олимпиадаларды 3-чү орундан баштап белек берет го. Эми Диана, келем айт. 3-чү орундан баштап айт. Мен да ар бирине бирден кол чабайынбы же өз-өзүн баарына жалпы бир кол чапкой.
1: Баарына жалпы бир кол чапсып койсок болот болуш керек деп ойлойм. Друзья, хотим поздравить абонентов, чьи номера заканчиваются на 020 482. И вот последнего нашего слушателя Дастана, да, чей номер заканчивается на сейчас скажу я вам быстренько.
0: Дастан,
1: подождите,
0: бы?
1: Пожалуйста. И поздравляем, Дастан занимает у нас второе место, третье место у нас занимает Ырыскелди. Да, мы его запомнили, потому что у него девушка. Да,
0: ал косметиканы сана берген. Ошондо Ырыскелди 9 упай, Дастан 10 упай, Алеми финалист, Ольга
1: 11 упай. Куттуктайбыз.
0: Мына ушундай.
1: Вы получаете сертификаты на языковые курсы от EMS Академии, да? За первое место, хочу напомнить, мы дарим сертификат на бесплатное обучение. Вы можете любой язык выбрать, английский или китайский. За второе место это 50% скидка, а за третье место 30% скидка.
0: Мына ушундай, бардык оюнга катышкан, жалпы бир жума бою биз менен чогулгандарга рахмат. Ушундай мүмкүнчүлүк тартылган EMS Академиясына рахматыбызды айталы. Анан бүгүнкү жыйынтык чыгарганга жардам берген угармандарга рахмат айталы. Биздин офисте Сей жардам берди, Катя жардам берди. Баарыңарга рахмат.
1: Бүгүн Дастанга баарыбыздын жардам берип туруптур.
0: Дастан, бүгүн Дастандын упайын санайбыз деп Диана көздөр эмес, баарыбыз кириштик го я.
1: Ну он молодец, назвал достаточно хорошее количество цветов. Вот я бы столько не назвала бы.
0: Ошо да.
1: За 30 секунд.
0: Ошо да. Мне дейбиз, сапроз далдын өзүнүн уланталы, мындай белектер дагы далай болот. Болгону сиз авторадио менен чогуу болушуңуз керек, анан таңкы лайф менен чогуу болуш керек.
1: Обязательно.
0: Кечки 10-дон 10 менен деле чогуу боло берсиңби?
1: Ал жөнүндө өздөр айта алышсыңчы.
0: Өздөр айта алышсың, биз эмне айтабыз?
1: Впереди вас ждут самые актуальные новости, прогноз погоды. Обязательно будет автомонитор, друзья, и обязательно гороскоп. Никуда не уходим.

0: Автомонитор.
1: 9:43 минут. Борборубуздун жолдоруна башпагалы тыгындар боюнча маалымат. Достор, азыркы учурда Исанов жана Бөкөмбаев көчөлөрүнүн кесилиш аймагында тыгын бар экен. Ушундай эле көрүнүш Киев, Турусбеков көчөлөрүнүн кесилишинде орун алган экен. Жол жүрүп бараткандар, жолуңар шыдыр болсун.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 12 июня, во многих районах республики облачно. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 29 градусов. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 30 градусов. В Иссык-Кульской области сегодня дожди, днем плюс 20, в Нарыне сегодня днем плюс 22 градуса. В столице облачно. Температура воздуха днем достигнет до плюс 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
3: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте «Барсо.кейджи» и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
4: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
5: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.кг. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
6: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
8: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
9: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Эйрлайнс». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Эйрлайнс». «Осман Эйрлайнс». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
10: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
11: И вот так почти каждую ночь. Заснуть для меня целая проблема.
12: Мне посоветовали мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
13: Деятельность лицензирована.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

0: Друзья, если за это утро вы хотя бы раз улыбнулись, да, значит, вы тут со скатом работали не зря. А если вдруг улыбнулись прям аж несколько раз, значит, день точно обещает быть удачным.
1: Да, лошындай, жуманың соңын жиынтықтап жатып, не дейбіз, бардық қормандарға рахматымызды айталы. Бір жұма чоғы олдыңыздар, таңқы лайф. Чында бәрі, таңды сіздің ешкініңіздің башталашын жоғырқу денгелді қылғанға болған әрекетін жұмшайды.
0: На самом деле, пятница прям чудесный, да, день? Даже, можно сказать, волшебный, да?
1: Не, он и кичин, что ты салалу, ты
0: себе. Не настолько, конечно. Я хочу рассказать вам про Академию ИМС. Это ваш надежный проводник в мир международного образования. Эта Академия уже обрадовала 6 наших слушателей, да, точнее, победителей. Кого-то они отправили со скидкой из-за границы.
1: Катайга.
0: Да, да. Кому-то предоставили прекрасную возможность выучить английский и китайский язык, друзья. Компания помогает поступать в учебные заведения Европы, Азии и США, а также предлагает языковые курсы и образовательные программы. Особая возможность – это обучение в Китае, изучение иностранных языков и поступление в университеты мирового уровня. ИМС Академия – это новые возможности, новые страны и, конечно же, успешное будущее.
1: Мына ушундай керектүү сонун маалыматтан кийин эмне дейбиз? Алдыдагы 2 эс алуу күндү эске алганда кубанбаган, сүйүнбөгөн адам болбойт болуш керек. Ошол эс алуу күндөрүбүз жогорку деңгээлде өтсүн. Анан буюрса дүйшөмбү күнү кайрадан таңкы лайфтын алкагында жолугушабыз деп коштошолу сиздер менен.
0: Да, обязательно. Спасибо, что были с нами. Желаем вам легкого дня, отличных грядущих выходных. Друзья, услышимся уже в понедельник, 15 июня. Пока-пока.
1: Жакшы калыңыз.
2: Утренний лайф.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской и Таласской областях ввели в эксплуатацию 30 зарядных станций для электромобилей. До конца года их количество планируется увеличить до 100 единиц, сообщает НЭСК. Проект реализуют за счет собственных средств компании. Оборудование размещают в населенных пунктах вдоль популярных туристических маршрутов и основных трасс. В ближайшее время сеть зарядных станций появится и в Джалабадской области. Мощность каждого объекта составляет 120 кВт, что позволяет заряжать электромобили за короткое время. В Бишкеке начаты работы по строительству улицы Минджилкиева в рамках реализации генерального плана столицы. Об этом сообщает мэрия. Общая протяженность улицы составит почти 1,5 километра. Проектом предусмотрено строительство по существующей линии шириной 8 метров, тротуаров по обеим сторонам дороги и с обязательным сохранением зеленой зоны. Новая дорога соединит проспект Чингиза Айтматова с улицей Таналиева и далее с улицей Курчатова. Это позволит снизить нагрузку на улицу Ахум Баева и Джаил Батыра, а также улучшить транспортное сообщение в районе. Часть дороги пройдет вдоль Кыргызско-Турецкого университета МАНАС. Для обеспечения безопасности студентов университета и жителей города мэрии Бишкека будут построены два подземных пешеходного перехода. В автобусы Бишкека установят кондиционеры. Мэрия потратит на это 144 миллиона сомов из городского бюджета. Решение приняли после жалоб жителей на сильную жару в транспорте летом. Кондиционеры поставят в уже купленные китайские автобусы. По условиям тендера оборудование должно быть сертифицировано, а компания-поставщик обязана обеспечить его гарантийное обслуживание. Цель проекта – сделать поездки комфортнее и привести городской транспорт к современным стандартам. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
0: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 12 июня, во многих районах республики облачно. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 29 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 30 градусов. В Иссык-Кульской области сегодня дожди, днем плюс 20, в Нарыне сегодня днем плюс 22 градуса. В столице облачно. Температура воздуха днем достигнет до плюс 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
4: Мама, это «Эль-Азык»?
3: Да, это «Эль-Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
5: «Эль-Азык» уже во всех магазинах страны.
3: «Эль-Азык». Выбирай свое, выбирай родное.
6: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
7: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
8: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic. Деятельность
9: лицензирована. Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Деятельность
10: лицензирована. Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
11: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
12: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
2: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской и Таласской областях ввели в эксплуатацию 30 зарядных станций для электромобилей. До конца года их количество планируется увеличить до 100 единиц, сообщает НЭСК. Проект реализуют за счет собственных средств компании. Оборудование размещают в населенных пунктах вдоль популярных туристических маршрутов и основных трасс. В ближайшее время сеть зарядных станций появится и в Джалабадской области. Мощность каждого объекта составляет 120 кВт, что позволяет заряжать электромобили за короткое время. В Бишкеке начаты работы по строительству улицы Минджелкиева в рамках реализации генерального плана столицы. Об этом сообщает мэрия. Общая протяженность улицы составит почти 1,5 километра. Проектом предусмотрено строительство по существующей линии шириной 8 метров, тротуаров по обеим сторонам дороги и с обязательным сохранением зеленой зоны. Новая дорога соединит проспект Чингиза Айтматова с улицей Таналиева и далее с улицей Курчатова. Это позволит снизить нагрузку на улицу Ахум Баева и Джаил Батыра, а также улучшить транспортное сообщение в районе. Часть дороги пройдет вдоль Кыргызско-Турецкого университета МАНАС. Для обеспечения безопасности студентов университета и жителей города мэрии Бишкека будут построены два подземных пешеходного перехода. В автобусы Бишкека установят кондиционеры. Мэрия потратит на это 144 миллиона сомов из городского бюджета. Решение приняли после жалоб жителей на сильную жару в транспорте летом. Кондиционеры поставят в уже купленные китайские автобусы. По условиям тендера оборудование должно быть сертифицировано, а компания-поставщик обязана обеспечить его гарантийное обслуживание. Цель проекта – сделать поездки комфортнее и привести городской транспорт к современным стандартам. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.
2: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкың келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп жада бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы, детокс, көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо, Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи, ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунча азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
3: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа «Иссык-Куль» примет этап чемпионата мира UIM F1 H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 12 июня, во многих районах республики облачно. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 29 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 30 градусов. В Иссык-Кульской области сегодня дожди, днем плюс 20, в Нарыне сегодня днем плюс 22 градуса. В столице облачно. Температура воздуха днем достигнет до плюс 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.

0: Знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской и Таласской областях ввели в эксплуатацию 30 зарядных станций для электромобилей. До конца года их количество планируется увеличить до 100 единиц, сообщает НЭСК. Проект реализуют за счет собственных средств компании. Оборудование размещают в населенных пунктах вдоль популярных туристических маршрутов и основных трасс. В ближайшее время сеть зарядных станций появится и в Джалабадской области. Мощность каждого объекта составляет 120 кВт, что позволяет заряжать электромобили за короткое время. В Бишкеке начаты работы по строительству улицы Минджелкиева в рамках реализации генерального плана столицы. Об этом сообщает мэрия. Общая протяженность улицы составит почти 1,5 километра. Проектом предусмотрено строительство по существующей линии шириной 8 метров, тротуаров по обеим сторонам дороги и с обязательным сохранением зеленой зоны. Новая дорога соединит проспект Чингиза Айтматова с улицей Теналиева и далее с улицей Курчатова. Это позволит снизить нагрузку на улицу Ахумбаева и Джаил-Батыра, а также улучшить транспортное сообщение в районе. Часть дороги пройдет вдоль Кыргызско-турецкого университета МАНАС. Для обеспечения безопасности студентов университета и жителей города мэрии Бишкека будут построены 2 подземных пешеходного перехода. В автобусы Бишкека установят кондиционеры. Мэрия потратит на это 144 миллиона сомов из городского бюджета. Решение приняли после жалоб жителей на сильную жару в транспорте лета. Кондиционеры поставят в уже купленные китайские автобусы. По условиям тендера оборудование должно быть сертифицировано, а компания-поставщик обязана обеспечить его гарантийное обслуживание. Цель проекта – сделать поездки комфортнее и привести городской транспорт к современным стандартам. Впервые в Кыргызстане прошел фестиваль инклюзивного спорта «Сени Кап». Город Кант собрал на площадке «Спорт-Сити» более 550 гостей, среди которых было 250 особенных детей из различных общественных фондов поддержки людей с инвалидностью. Главный девиз праздника – «Здесь каждый чемпион». Ребята соревновались в инклюзивном забеге и настольном волейболе, а также ставили рекорды в интерактивных зонах с мини-играми. Никто не ушел без подарков. Главным организатором выступила компания «TradeGov». Официальный дистрибьютор брендов «Белла» и «Сени» в нашей стране. Праздник поддержал фонд «Спорт без преград», более 100 волонтеров, а также социально ответственные компании и организации, такие как «Абдышата», «Нават», кондитерский дом «Щирин», банки «Айсибин», «Умай Групп» и сеть магазинов «Глобус», страховая компания «Кыргызстан», «Красный полумесяц Кыргызстана» и мастерская крафтовых игр «Ойон». «Сени Кап» – это международный формат спортивных соревнований для лиц с ограниченными возможностями здоровья, который в этом году впервые состоялся в нашей республике в масштабном формате фестиваля инклюзивного спорта. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
3: Мотосаякатка даярсыз ба? Анда өзіңіздің қауіпсіздігіңізді ұмытпаңыз. Сапатты және сенімді шлемдерді Мотошоп дүкенінен таба аласыз. Еуропадан келген бюджеттік және премиум шлемдерден чоң таңдауы. Буйрутма менен алып келу қызметі. Ошондой эле мото тетиктер және аксессуарлардың кеңири ассортименті сіздер үшін. Биз күн сайын эсалуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Instagram Мотошоп чекиткенше.
2: Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan неміс технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлет бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL12 04 жөнөкөй аппаратурасы менен 4

0: свое летнее настроение.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 12 июня, во многих районах республики облачно. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 29 градусов. В Оржской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 30 градусов. В Иссык-Кульской области сегодня дожди, днем плюс 20, в Нарыне сегодня днем плюс 22 градуса. В столице облачно. Температура воздуха днем достигнет до плюс 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
3: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Эйрлайнс». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Эйрлайнс». «Осман Эйрлайнс». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
5: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
6: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: Как доставить груз на строительную площадку?
11: Тебе поможет Чагылган.
10: Отгрузить урожай?
11: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
12: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
9: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской и Таласской областях ввели в эксплуатацию 30 зарядных станций для электромобилей. До конца года их количество планируется увеличить до 100 единиц, сообщает НЭСК. Проект реализуют за счет собственных средств компании. Оборудование размещают в населенных пунктах вдоль популярных туристических маршрутов и основных трасс. В ближайшее время сеть зарядных станций появится и в Джалабадской области. Мощность каждого объекта составляет 120 киловатт, что позволяет заряжать электромобили за короткое время. В Бишкеке начаты работы по строительству улицы Минджелкиева в рамках реализации генерального плана столицы. Об этом сообщает мэрия. Общая протяженность улицы составит почти 1,5 километра. Проектом предусмотрено строительство по существующей линии шириной 8 метров, тротуаров по обеим сторонам дороги и с обязательным сохранением зеленой зоны. Новая дорога соединит проспект Чингиза Айтматова с улицей Тыналиева и далее с улицей Курчатова. Это позволит снизить нагрузку на улицу Ахумбаева и Джаил-Батыра, а также улучшить транспортное сообщение в районе. Часть дороги пройдет вдоль Кыргызско-турецкого университета МАНАС. Для обеспечения безопасности студентов университета и жителей города-мэрии Бишкека будут построены 2 подземных пешеходного перехода. В автобусы Бишкека установят кондиционеры. Мэрия потратит на это 144 миллиона сомов из городского бюджета. Решение приняли после жалоб жителей на сильную жару в транспорте летом. Кондиционеры поставят в уже купленные китайские автобусы. По условиям тендера оборудование должно быть сертифицировано, а компания-поставщик обязана обеспечить его гарантийное обслуживание. Цель проекта – сделать поездки комфортнее и привести городской транспорт к современным стандартам. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.
2: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кечүгү, стресс, уакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
3: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
4: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса – с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.
6: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
7: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
8: Яко? Да. Стильное? Да. Красиво? Да. Счастливо? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ivrache Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ivrache, вдохновляй, сияй, выбирай лучшее.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 12 июня, во многих районах республики облачно. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 29 градусов. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 30 градусов. В Иссык-Кульской области сегодня дожди, днем плюс 20, в Нарыне сегодня днем плюс 22 градуса. В столице облачно. Температура воздуха днем достигнет до плюс 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
5: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
6: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998 909 909.

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Биздин Маркет.
1: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
2: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дюшиналиева. Вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В городе Нарын в связи с проведением строительных работ на кольцевой развязке на 346-м километре автомобильной дороги Бишкек-Нарын-Торугард временно закрыли объездную дорогу. Как сообщили в Министерстве транспорта и коммуникации, на данном участке вводятся ограничения для движения всех видов транспортных средств до 20 июня. Министерство просит водителей заранее планировать свои маршруты, соблюдать требования дорожных знаков и по возможностям использовать альтернативные пути проезда. В Кыргызстане хотят запретить собирать пожертвования на личные банковские карты. На общественное обсуждение вынесен законопроект, который вводит новые правила для благотворительных сборов и ужесточает ответственность за мошенничество под видом благотворительности. Если документ примут, то для публичных сборов нужно будет открывать специальный лицевой счет в банке, а все благотворительные фонды и сборщики должны будут регистрироваться на государственном портале и публиковать там финансовую отчетность. За мошенничество под видом благотворительности ведут более строгое наказание. Главная цель – защитить людей от лжеволонтеров, сделать сборы прозрачными и повысить доверие к настоящим благотворительным организациям. Нацбанк предупреждает о новой схеме мошенничества. Неизвестные притворяются сотрудниками регулятора и пишут гражданам, что их аккаунт на портале Тюндук взломан, а личные данные утекли в сеть. На людей давят тем, что на них якобы прямо сейчас оформляют кредит и требуют срочно перевести деньги на безопасный счет. Для убедительности преступники даже показывают фальшивые документы с логотипом НБКР. Национальный банк заявляет, это обман. Подобным сообщениям верить нельзя, а переводить деньги незнакомцам категорически запрещено. Впервые в Кыргызстане прошел фестиваль инклюзивного спорта «Сени Кап». Город Кант собрал на площадке «Спорт-Сити» более 550 гостей, среди которых было 250 особенных детей из различных общественных фондов поддержки людей с инвалидностью. Главный девиз праздника «Здесь каждый чемпион». Ребята соревновались в инклюзивном забеге и настольном волейболе, а также ставили рекорды в интерактивных зонах с мини-играми. Никто не ушел без подарков. Главным организатором выступила компания «TradeGov». Официальный дистрибьютор брендов «Белла» и «Сени» в нашей стране. Праздник поддержал фонд «Спорт без преград», более 100 волонтеров, а также социально ответственные компании и организации, такие как «Абдышата», «Нават», кондитерский дом «Щирин», банки «Айсиби», «Умай Групп» и сеть магазинов «Глобус», страховая компания «Кыргызстан», «Красный полумесяц Кыргызстана» и мастерская крафтовых игр «Ойон». «Сени Кап» – это международный формат спортивных соревнований для лиц с ограниченными возможностями здоровья, который в этом году впервые состоялся в нашей республике в масштабном формате фестиваля инклюзивного спорта. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group». MR
0: Group. Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «MR Group». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «MR Group». Реклама.
2: Джернома.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 13 июня, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус, ночью опустится до 18. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 19. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 21, ночью плюс 5, в Нарыне также осадки, днем плюс 24 градуса тепла. Ночью столбики термометров опустятся до 12 градусов. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 31 градус, ночью составит плюс 18. Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи.
2: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барсо. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. sergekjashoo.kg.
8: Деятельность лицензирована.
9: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
10: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
11: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.
0: Реклама на Авторадио.
12: 0-777-118-118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дышина-Ли. Вам спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В городе Нарын в связи с проведением строительных работ на кольцевой развязке на 346-м километре автомобильной дороги Бишкек-Нарын-Туругард временно закрыли объездную дорогу. Как сообщили в Министерстве транспорта и коммуникации, на данном участке вводятся ограничения для движения всех видов транспортных средств до 20 июня. Министерство просит водителей заранее планировать свои маршруты, соблюдать требования дорожных знаков и по возможности использовать альтернативные пути проезда. В Кыргызстане хотят запретить собирать пожертвования на личные банковские карты. На общественное обсуждение вынесен законопроект, который вводит новые правила для благотворительных сборов и ужесточает ответственность за мошенничество под видом благотворительности. Если документ примут, то для публичных сборов нужно будет открывать специальный лицевой счет в банке, а все благотворительные фонды и сборщики должны будут регистрироваться на государственном портале и публиковать там финансовую отчетность. За мошенничество под видом благотворительности благотворительности ведут более строгое наказание. Главная цель – защитить людей от лжеволонтеров, сделать сборы прозрачными и повысить доверие к настоящим благотворительным организациям. Нацбанк предупреждает о новой схеме мошенничества. Неизвестные притворяются сотрудниками регулятора и пишут гражданам, что их аккаунт на портале Тюндюк взломан, а личные данные утекли в сеть. На людей давят тем, что на них якобы прямо сейчас оформляют кредит и требуют срочно перевести деньги на безопасный счет. Для убедительности преступники даже показывают фальшивые документы с логотипом НБКР. Национальный банк заявляет: это обман. Подобным сообщениям верить нельзя, а переводить деньги незнакомцам категорически запрещено. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дышина-Лива. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт, эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Таң кайра эле жүрөк айлануу. Калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык денсоолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
7: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа «Иссык-Куль» примет этап чемпионата мира «ЮИМ F1 H2O». Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. ЮИМ F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».
0: 28 июня. Джаштык-Арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-Арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 13 июня, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус, ночью опустится до 18. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 19. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 21, ночью плюс 5, в Нарыне также осадки, днем плюс 24 градуса тепла. Ночью столбики термометров опустятся до 12 градусов. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 31 градус, ночь составит плюс 18. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
0: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
2: Реклама. После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
2: Деятельность лицензирована.
4: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504 08 80 80.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В городе Нарын в связи с проведением строительных работ на кольцевой развязке на 346-м километре автомобильной дороги Бишкек-Нарын-Тургарт временно закрыли объездную дорогу. Как сообщили в Министерстве транспорта и коммуникации, на данном участке вводятся ограничения для движения всех видов транспортных средств до 20 июня. Министерство просит водителей заранее планировать свои маршруты, соблюдать требования дорожных знаков и по возможности использовать альтернативные пути проезда. В Кыргызстане хотят запретить собирать пожертвования на личные банковские карты. На общественное обсуждение вынесен законопроект, который вводит новые правила для благотворительных сборов и ужесточает ответственность за мошенничество под видом благотворительности. Если документ примут, то для публичных сборов нужно будет открывать специальный лицевой счет в банке, а все благотворительные фонды и сборщики должны будут регистрироваться на государственном портале и публиковать там финансовую отчетность. За мошенничество под видом благотворительности ведут более строгое наказание. Главная цель – защитить людей от лжеволонтеров, сделать сборы прозрачными и повысить доверие к настоящим благотворительным организациям. Нацбанк предупреждает о новой схеме мошенничества. Неизвестные притворяются сотрудниками регулятора и пишут гражданам, что их аккаунт на портале Тюндук взломан, а личные данные утекли в сеть. На людей давят тем, что на них якобы прямо сейчас оформляют кредит и требуют срочно перевести деньги на безопасный счет. Для убедительности преступники даже показывают фальшивые документы с логотипом НБКР. Национальный банк заявляет, это обман. Подобным сообщениям верить нельзя, а переводить деньги незнакомцам категорически запрещено. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч буп кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step буп кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550 08 88 81.
4: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү? Ооба. Сулуу? Ооба. Бактылуу? Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Ивраше, суктандыр. Жаркылда эң мыктысын таңда.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.

0: погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 13 июня, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус, ночью опустится до 18. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 19.

0: місті. В Усть-Кульській області містами дожди, днем плюс 21, ночью плюс 5, в Нарині також осадки, днем плюс 24 градуса тепла. Ночью столбики термометров опустятся до 12 градусов. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 31 градус, ночью составит плюс 18. Генеральный спонсор выпуска – «Барсо Кейджи».
1: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барсо». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте «Барсо.кейджи» и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Реклама.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
2: Мама, это Эль-Азык?
1: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
3: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
1: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
4: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
5: Деятельность лицензирована.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В городе Нарын в связи с проведением строительных работ на кольцевой развязке на 346-м километре автомобильной дороги Бишкек-Нарын-Торугард временно закрыли объездную дорогу. Как сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций, на данном участке вводится ограничение для движения всех видов транспортных средств до 20 июня. Министерство просит водителей заранее планировать свои маршруты, соблюдать требования дорожных знаков и по возможности использовать альтернативные пути проезда. В Кыргызстане хотят запретить собирать пожертвования на личные банковские карты. На общественное обсуждение вынесен законопроект, который вводит новые правила для благотворительных сборов и ужесточает ответственность за мошенничество под видом благотворительности. Если документ примут, то для публичных сборов нужно будет открывать специальный лицевой счет в банке, а все благотворительные фонды и сборщики должны будут регистрироваться на государственном портале и публиковать там финансовую отчетность. За мошенничество под видом благотворительности ведут более строгое наказание. Главная цель – защитить людей от лжеволонтеров, стоящим благотворительным организациям. Нацбанк предупреждает о новой схеме мошенничества. Неизвестные притворяются сотрудниками регулятора и пишут гражданам, что их аккаунт на портале Тюндюк взломан, а личные данные утекли в сеть. На людей давят тем, что на них якобы прямо сейчас оформляют кредит и требуют срочно перевести деньги на безопасный счет. Для убедительности преступники даже показывают фальшивые документы с логотипом НБКР. Национальный банк заявляет, это обман. Подобным сообщениям верить нельзя, а переводить деньги незнакомцам категорически запрещено. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 13 июня, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус, ночью опустится до 18. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 19. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 21, ночью плюс 5, в Нарыне также осадки, днем плюс 24 градуса тепла. Ночью столбики термометров опустятся до 12 градусов. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 31 градус, ночью составит плюс 18. Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи.
2: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барсо. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
3: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
4: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
5: Ищите жилье в Ламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0-998-909-909.
6: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
7: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
8: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В М-банк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. М-банк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
9: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
10: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
11: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джелмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
12: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек». Четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
13: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту MJunior в МБанк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. MJunior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-700.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Только с

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.

0: Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания Барса, предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
1: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+ и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
2: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
3: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.
4: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
1: Как же мне хорошо спалось.
2: Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене.
3: Деятельность лицензирована.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри — приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
5: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
6: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62%. И всего от 2300 сомов в месяц тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055-049-59-59.
7: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Как доставить груз на строительную площадку?
10: Тебе поможет Чагылган.
9: А отгрузить урожай?
10: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
11: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дюшиналиева. Вам спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В городе Нарын в связи с проведением строительных работ на кольцевой развязке на 346-м километре автомобильной дороги Бишкек-Нарын-Туругард временно закрыли объездную дорогу. Как сообщили в Министерстве транспорта и коммуникации, на данном участке вводятся ограничения для движения всех видов транспортных средств до 20 июня. Министерство просит водителей заранее планировать свои маршруты, соблюдать требования дорожных знаков и по возможностям использовать альтернативные пути проезда. В Кыргызстане хотят запретить собирать пожертвования на личные банковские карты. На общественное обсуждение вынесен законопроект, который вводит новые правила для благотворительных сборов и ужесточает ответственность за мошенничество под видом благотворительности. Если документ примут, то для публичных сборов нужно будет открывать специальный лицевой счет в банке, а все благотворительные фонды и сборщики должны будут регистрироваться на государственном портале и публиковать там финансовую отчетность. За мошенничество под видом благотворительности ведут более строгое наказание. Главная цель – защитить людей от лжеволонтеров, сделать сборы прозрачными и повысить доверие к настоящим благотворительным организациям. Нацбанк предупреждает о новой схеме мошенничества. Неизвестные притворяются сотрудниками регулятора и пишут гражданам, что их аккаунт на портале Тюндюк взломан, а личные данные утекли в сеть. На людей давят тем, что на них якобы прямо сейчас оформляют кредит и требуют срочно перевести деньги на безопасный счет. Для убедительности преступники даже показывают фальшивые документы с логотипом НБКР. Национальный банк заявляет, это обман. Подобным сообщениям верить нельзя, а переводить деньги незнакомцам категорически запрещено. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Дернома.
2: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.

0: Бойжетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Сметана и зелень божественно!
3: Это пирог.
2: О, грибы в сливочном соусе нежно!

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
4: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
5: Реклама на Авторадио.

0: Чоң рахмат. Силерди жакшы көрөбүз. Чакырганыңарга рахмат. Негизи эле эки мен айтып коёюн да, эми айтып берсем керек, эки динозавр, эки алтын үн кошулдуңар. Эми буйурса дагы көптөгөн эми чын-чынына келгенде авторадиочу кичине аксапаратканда силер келип эми өз табына келип жанданып жарык болуп силер келгенден бери уккубуз келип калды авторадиону.
1: Болсун.
0: Ооба, буюрса үнүңүздөр өчпөсүн, тамагыңыздар оорубасын, өзүңүздөр оорубаңыздар, ар дайым бар болуңуздар. Элибизге, журтубузга барчылык эле каалайбыз, эч ким оорубасын. Чоң рахмат, силер люблю.
1: Люблю, чоң рахмат. Төрүбүздөн дайыма көргөнгө кубанычтуу болобуз, биз болсо көзүрөмөстөн кушабыз.
2: Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 13 июня, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус, ночью опустится до 18. В Ошке-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 19. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 21, ночью плюс 5, в Нарыне также осадки, днем плюс 24 градуса тепла. Ночью столбики термометров опустятся до 12 градусов. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 31 градус, ночь составит плюс 18. Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи.
2: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барсо. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
4: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
6: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
8: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
9: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Эйрлайнс». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Эйрлайнс». «Осман Эйрлайнс». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
10: И вот так почти каждую ночь. Заснуть для меня целая проблема.
11: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет.
10: Попробую. Как же мне хорошо спалось.
11: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
12: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В городе Нарын в связи с проведением строительных работ на кольцевой развязке на 346-м километре автомобильной дороги Бишкек-Нарын-Тургарт временно закрыли объездную дорогу. Как сообщили в Министерстве транспорта и коммуникации, на данном участке вводятся ограничения для движения всех видов транспортных средств до 20 июня. Министерство просит водителей заранее планировать свои маршруты, соблюдать требования дорожных знаков и по возможностям использовать альтернативные пути проезда. В Кыргызстане хотят запретить собирать пожертвования на личные банковские карты. На общественное обсуждение вынесен законопроект, который вводит новые правила для благотворительных сборов и ужесточает ответственность за мошенничество под видом благотворительности. Если документ примут, то для публичных сборов нужно будет открывать специальный лицевой счет в банке, а все благотворительные фонды и сборщики должны будут регистрироваться на государственном портале и публиковать там финансовую отчетность. За мошенничество под видом благотворительности ведут более строгое наказание. Главная цель – защитить людей от лжеволонтеров, сделать сборы прозрачными и повысить доверие к настоящим благотворительным организациям. Нацбанк предупреждает о новой схеме мошенничества. Неизвестные притворяются сотрудниками регулятора и пишут гражданам, что их аккаунт на портале Тюндук взломан, а личные данные утекли в сеть. На людей давят тем, что на них якобы прямо сейчас оформляют кредит и требуют срочно перевести деньги на безопасный счет. Для убедительности преступники даже показывают фальшивые документы с логотипом НБКР. Национальный банк заявляет, это обман. Подобным сообщениям верить нельзя, а переводить деньги незнакомцам категорически запрещено. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгү, стресс, уакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 13 июня, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус, ночью опустится до 18. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 19. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 21, ночью плюс 5, в Нарыне также осадки, днем плюс 24 градуса тепла. Ночью столбики термометров опустятся до 12 градусов. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 31 градус, ночь составит плюс 18. Генеральный спонсор выпуска — Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания Барса, предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС «Партнер нефть».
1: Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі батерлер үшін алғачқы төлімді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық тұрақчай комплекстеріне тешелі. Ыңғайлы бада батер алуға әзір еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған.
2: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62%. И всего от 2300 сомов в месяц тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055 049 59 59.
3: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
4: Деятельность лицензирована.
5: Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559-006-730.
2: В каждой чашке сила, свежесть, легкость и покой. Чай Осмон, налей, красоту открой. В каждой чашке.

0: Чешной. Осман. Больше, чем чай.
1: 28 июня. Джаштык-арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
2: Реклама на Авторадио. 0 700.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Душиналиева. Вам спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В городе Нарын в связи с проведением строительных работ на кольцевой развязке на 346-м километре автомобильной дороги Бишкек-Нарын-Туругард временно закрыли объездную дорогу. Как сообщили в Министерстве транспорта и коммуникации, на данном участке вводятся ограничения для движения всех видов транспортных средств до 20 июня. Министерство просит водителей заранее планировать свои маршруты, соблюдать требования дорожных знаков и по возможности использовать альтернативные пути проезда. В Кыргызстане хотят запретить собирать пожертвования на личные банковские карты. На общественное обсуждение вынесен законопроект, который вводит новые правила для благотворительных сборов и ужесточает ответственность за мошенничество под видом благотворительности. Если документ примут, то для публичных сборов нужно будет открывать специальный лицевой счет в банке, а все благотворительные фонды и сборщики должны будут регистрироваться на государственном портале и публиковать там финансовую отчетность. За мошенничество под видом благотворительности ведут более строгое наказание. Главная цель – защитить людей от лжеволонтеров, сделать сборы прозрачными и повысить доверие к настоящим благотворительным организациям. Нацбанк предупреждает о новой схеме мошенничества. Неизвестные притворяются сотрудниками регулятора и пишут гражданам, что их аккаунт на портале Тюндюк взломан, а личные данные утекли в сеть. На людей давят тем, что на них якобы прямо сейчас оформляют кредит и требуют срочно перевести деньги на безопасный счет. Для убедительности преступники даже показывают фальшивые документы с логотипом НБКР. Национальный банк заявляет, это обман. Подобным сообщениям верить нельзя, а переводить деньги незнакомцам категорически запрещено. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Душиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттынаты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
4: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся, заливай моторные масла «Индекс М».
5: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
6: Яко? Да. Стильная? Да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ivroche Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ivroche. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 13 июня, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус, ночью опустится до 18. В Ошско-Джилобадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 19. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 21, ночью плюс 5, в Нарыне также осадки, днем плюс 24 градуса тепла. Ночью столбики термометров опустятся до 12 градусов. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 31 градус, ночь составит плюс 18. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. Сергек Джашоо.кг.
5: Деятельность лицензирована.

0: Вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
4: Деятельность лицензирована. Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpaty.kg.
5: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpaty.kg. Телефон 0.

0: 504-08-80-80.
1: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
2: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа «Иссык-Куль» примет этап чемпионата мира «ЮИМ-F1H2O» – самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. ЮИМ-F1H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».

Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В городе Нарын в связи с проведением строительных работ на кольцевой развязке на 346-м километре автомобильной дороги Бишкек-Нарын-Тургарт временно закрыли объездную дорогу. Как сообщили в Министерстве транспорта и коммуникации, на данном участке вводятся ограничения для движения всех видов транспортных средств до 20 июня. Министерство просит водителей заранее планировать свои маршруты, соблюдать требования дорожных знаков и по возможности использовать альтернативные пути проезда. В Кыргызстане хотят запретить собирать пожертвования на личные банковские карты. На общественное обсуждение вынесен законопроект, который вводит новые правила для благотворительных сборов и ужесточает ответственность за мошенничество под видом благотворительности. Если документ примут, то для публичных сборов нужно будет открывать специальный лицевой счет в банке, а все благотворительные фонды и сборщики должны будут регистрироваться на государственном портале и публиковать там финансовую отчетность. За мошенничество под видом благотворительности ведут более строгое наказание. Главная цель – защитить людей от лжеволонтеров, сделать сборы прозрачными и повысить доверие к настоящим благотворительным организациям. Нацбанк предупреждает о новой схеме мошенничества. Неизвестные притворяются сотрудниками регулятора и пишут гражданам, что их аккаунт на портале Тюндук взломан, а личные данные утекли в сеть. На людей давят тем, что на них якобы прямо сейчас оформляют кредит и требуют срочно перевести деньги на безопасный счет. Для убедительности преступники даже показывают фальшивые документы с логотипом НБКР. Национальный банк заявляет: это обман. Подобным сообщениям верить нельзя, а переводить деньги незнакомцам категорически запрещено. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group.
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Узак сейлдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Бойноз релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Бойноз релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс, көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и m-ticket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 13 июня, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус, ночью опустится до 18. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 19. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 21, ночью плюс 5, в Нарыне также осадки, днем плюс 24 градуса тепла. Ночью столбики термометров опустятся до 12 градусов. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 31 градус, ночь составит плюс 18. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль Азык».
5: Мама, это «Эль Азык»?
4: Да, это «Эль Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: «Эль Азык» – уже во всех магазинах страны.
4: «Эль Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
8: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17.00. Билеты на ticketticket.kg.
9: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Art Deco Бишкек. Art Deco. Архитектура с характером.
10: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект Термели от строительной компании Icon. Это архитектура международного уровня от нидерландского бюро Дром. Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. Термели. Сотканный для жизни. Сдача объекта конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
11: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют

Главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоо.кг. Деятельность лицензирована.
1: Яркая? Да. Стильная? Да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: Реклама. Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
2: Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.

0: радио.
1: За тоннели яркий свет слепой звезды, подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+ и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555

0: Вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
1: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990 990 507. Инстаграм motoshop.kg.
2: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
3: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
2: Как же мне хорошо спалось.
3: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
4: Деятельность лицензирована.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
3: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».
4: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
5: Реклама на Авторадио. 0 700

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.